все проходит. Боже мой, бежи худший. Тяжко верить, что не сводит нехто с нас своих очей. Боже мой, ну да, на вокал. Боже мой, опошний смех. Полявання ладить сокол, поляўнічы недзе збег.

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица.by.

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Регулярные встречи лидеров Беларуси и Китая позволяют зверить гайдинники усепогодного стратегического сотрудничества. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с керуником Китая Си Цзиньпином.
2: Я очень ценю вашу положительную оценку наших взаимоотношений. Это то, о чем мы с вами говорили и, может быть, в какой-то степени мечтали накануне вот этого глобального сотрудничества между Белоруссией и Китайской Народной Республикой. В Беларуси мы построили с вами великий камень, и я благодарен вам за то, что вы поддержали текущие годы, следующие, как инициативу развития промышленности и промышленной кооперации между двумя странами. По всем направлениям экономического развития Беларусь использует ваши технологии, и мы довольны уровнем этих технологий и качеством той продукции, которую мы сегодня получаем. Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше.
1: Масштабный контртеррористический форум с уделом свыше 100 замежных делегаций от структур СНД и Шанхайской организации сотрудничества запланировано провести этой осенью у Минску. Ключевой подеей программы станет тактичное учение спецназа «Евразия антитеррор 2026». Тренировки силовиков пройдут и на пляцовце «Чижовка-Арена», и на военном полигоне «Волошина». По выниках маневров специалисты сдымут выниковый документальный фильм. Международный турнир по боксу «Спешл Олимпикс» пройдет в Бресте при поддержке президентского спортивного клуба. Спаборництвы, у яких примут удел 8 команд со специальных школ, школ-интернатов, пансионатов для особ с особливостями психофизического развития с Беларуси и России, прямая средняя школа номер 20. Сегодня у 11:00 отбудется открытие турниру, а у 12:00 начнутся гульни у дивизионах. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается переменная облачность. У основным без опадков. Температура по ветра до 37 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день. У Витебску, Гродни, Могилеве плюс 30, плюс 32. У Гомеле плюс 31, плюс 33. У Бресте плюс 34, 36. У столице плюс 30, 32 без остатных опадков.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали на Глибоччину обедать. У меню, у приватності, масляний баран. Страва со статусом історико-культурної каштовності. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Масляный баран – вельми незвычайная закуска, рецепту якой не одно десятигоддзе. Прописка у яго и, так бы мовить, постоянное место жыхарства у вёсцы Матюкова. Носьбіт традиции майстер по приготованию барана Марына Хрол. Ну и ближе до справы и стравы до процессу стварення. Першее – масло. Тлустость яго неважная.
2: Наогул был даже такі момант, что у нас не было масла дома и не было масла у магазине. Ну, повинны быть баран на великодным столе, и мы его робили даже с маргарина. Было такое, что ну, он повинен у нас был быть. А масло, тлустость, я же кажу, там не имеет значения, какая тлустость. Вот, как я его роблю, это звычайный кусок масла. Вот, сбила масло с маслобойки, помыла его, потом робится каркас.
1: Каркас гэты подобны до качки. И она под умелыми руками с допомогой масла перетворается у барана.
2: Потребно звычайный кусок марли або бинта. Кусок масла, две горошины перца и восковые рожки. Рожки робились из воска. Вот. И так вот золотое руно. Вот про эту марлинку кладется кусочек масла и пальцами выдавливается. И потом вот облепливается этот каркасик барана. Отрымывается вельми, ну, такое пригожее и незвычайное. Кучеравое такое чудо. Каркасик из масла. Звычайное масло, там ничего больше нет. Кусок масла, вот, просто он зроблены у выгляде барана. И он у нас завсёды на Великодне ён у нас ёсць.
1: Важна, масляны баран не пераносіць імправізацыі. Як заведзена, так і ствараецца, толькі упрыгажэнне змяняе, мабыць, пад настрой.
2: Упрыгожваю па-рознаму. Бываеце, вот чырвоным яйкам упрыгожваю, то есть вот стаіць баран, і я яго просто кругом так аблажу чырвонымі яйкамі. Бывае зеляніной. Петрушка, там вот салата, что есть, и какая зелень есть. Вот бывает так, бывает так.
3: Сколько килограмм?
2: Без разницы. Можно и 500 грамм масла, можно и 5 килограмм. Вот у меня самый больший был, это был на 3 килограммы баран. Полностью такой баранчик. Перчинки и вочи, и рожки, вельми цікаво отрымовывается.
1: І питання наспела, як гэту прыгажосць потым есці, як руку на такога барана падняць.
2: Просто намазваць на хлеб, на батон, на булку.
3: Шкада,
2: таму што прыгожа. Ну, але гэта, ну, масла, звычайнае масла, як у прыгожанні стала, гэта ведаеце, вось паставіць пасярэдзіне велікоднага стала, гэта прыгожа. І гонар нейкі трошкі ўжо ёсць, што вот, ну, ні ў кога нет, а ў нас вот ёсць вот наша сямейная традыцыя. Гэта сапраўды цудоўна.
1: Дадам вось яшчэ што. Стварыць барана з масла справа не тое, каб цяжкая, важна зразумець тэхналогію вырабу, а потым усё як па масле пойдзе. І на хлеб намажацца, смачна есці. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.

0: Реклама на радио «Столица». Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
1: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: І надышоў час другога блока наших подкастков. Яны у нас заўсёды про композицию музычную, якую мы загадали. Кліп. Поговорим про кліп на гэтую песню. Ён сусветна вядомы. Переглядала я літерально позаўчора, проверала. Відео на сьогоднішній день собрала больше за 4 мільярди проглядов. Что у им отбывается? Музыканты раптовно выступают на разных веселях у Лос-Анджелесе, там, откуль эта группа родом, и это не постановочные до речи кадры. Группе сапраўды удалось выступить на нескольких веселях, так, это для реальных молодых и их гостей отбывалась вся эта импреза. Ну и еще хочу трошки потлумачить то, что отбывается в нашем телеграм-канале, и намалявала нам вот такую подказку. Веселье, так, вот это столы, гости, музыканты играют, и на одном со столов стоит у нас пачок цукру. Не просто так он там стоит. У самим тексте песни фронтмен спевая и задает такое пытание. Хочешь цукру? И ему отказ. Так, калиласка. Вот, это навод цитатка такая с текста этой композиции. Обовязково, я думаю, вам это подкажа, и мы будем чекать ваши отказы в нашем телеграм-канале «Радио Столица» под подказкой от штучного интеллекта и на наш номер у телеграме 996-7002, код 33.

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова.
2: Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Золотая коллекция на радио «Столица».

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».

0: шоу «Вясёлыя твары» з 8 до 10 гадзін. Слухай, любімая, на радыё «Сталіца».
1: Куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Ведая рубрика «Культпоход». У эфиры кожную пятницу у 15.50. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь мае намер паглыбіць супрацоўніцтва з Кітаем у сферы бяспекі. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з кіраўніцтвам пекінскага універсітэта.
2: Будучи 10 лет тому назад, я понял, что с вашим университетом у нас должно что-то получиться в плане образования. Ну и вот за 10 лет мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел, чтобы вы понимали, как я это вижу, что это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании, чтобы ребят, которые будут у вас учиться, чтобы их опыт и знания веером расходились в Беларуси. Получение образования в одном из ведущих университетов мира – это первый шаг. И все это во имя той практики, того производства, которая будет основана на образовании, которое наши ребята получат здесь. Они должны создавать конкретные предприятия. Я на это их нацеливаю уже как президент. Конкретное предприятие и производить у нас соответствующий продукт на основании ваших китайских технологий и прежде всего фармакологии. Нам ваш опыт технологии производства лекарств, вакцин для нас крайне важен. Если касаться биотехнологического профиля, по которому мы начали свое сотрудничество.
1: Прэм'ер-міністр Александр Турчын па даручэнні прэзідэнта ўручыў дзяржаўныя ўзнагароды работнікам розных сфер. Сярод прысутных у Палацы Рэспублікі прадстаўнікі прамысловасці, газавай службы, сацыяльнага абслугоўвання, адукацыі, культуры, спорту, дзяржаўныя дзеячы. Кожны з іх уносіць уклад у падмурак нашай агульнай будучыні і дасягае высокіх вынікаў дзякуючы сумленнай і адданай працы, падкрэсліў прэм'ер-міністр. За минулые сутки в милицию поступило больше за 400 поведомлений об звонках телефонных махляров. Зарегистровано 43 злочинства, учиненные с использованием информационно-коммуникационных технологий. Заблокировано 35 фишинговых интернет-ресурсов. Оперативники затримали 5 курьеров-аферистов, у них конфисковали около 40 тысяч рублей. У Мінску зараз 29 градусов тепла. По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси чакается переменная облачность в основном без опадков. Температура по ветру от плюс 27 по полночи до плюс 37 по полдням. У областных центрах у день чакается. У Витебску, Гродні, Могилеве 30-32, у Гомелі 31-33, у Бресте 34-36, у столицы до плюс 32 без істотних опадков.
0: Вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл». Улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха», улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь», улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Вау! Караоке-клуб «Радио Киллерс», проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Реклама на радио столица.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова.
2: Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика.
3: Ваша улыбка – наш престиж.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
5: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Социальные сетки. С одного боку, яны, конечно, допомагают нам в жизни неким чином популяризоваться. А с другого боку, яны, конечно, могут быть и крыницей неприемностей. Так вот, многие рок-музыканты свядомо отмовляются от социальных сеток. Яны аргументуют это нежаданием подвергаться токсичности, обороной психики от информационного шума и мкнением сфокусироваться на творчести, а не на створении контенту. Ну а Себастьян, вокалист метал-гурта Bad Omens, выдалил все свои аккаунты и заявил, что постоянный контакт с чужими думками негативно отбивается на его здоровье. Решение было продиктовано несколькими особистыми и громадскими причинами, про которые музыкант расповел у своих интервью. Ну а признался, что ему было неприемно что дня бачить свой твар и читать чужие меркования про себя в сетце. И до того же он сутыкнулся с жахливой апантанностью некоторых фанатов. Прихильники знаходили его дитячие фотографии на сторонках далеких свояков и створали из них свои особливые святыни. А кроме нового, у той же пиры аналогичные кроки распочали и иншие удельники этого гурта. Музыканты сфокусировались на творчести и отпочинку, как справляться с тяжким графиком туров и профессийным выгоранием. Сябры, нагадаю, все 5 рок-фактов вы зараз почули, все истории подробязненько мы вам рассказали. У телеграм-канале «Радио Столица» у нас идет голосование. Мы обираем самый интересный факт про рок-выканавцев и их активность в социальных сетках. Калиласка, долучайтесь!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Сумесная адукацыйная программа вышэйшых навучальных установ Беларусі і Кітая павінна быць арыентаваны на практыку і прыносіць карысць народам абедзвюх краін. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на ўрачыстай цырымоніі ўручэння дыплому выпускнікам першага такога праекта. Прэзідэнт падкрэсліў, што беларускія спецыялісты будуць працаваць у нашай краіне, нягледзячы на тое, што ў іх зацікаўлены ў тым ліку расійскія і кітайскія кампаніі.
2: Мы хотели бы, чтобы это начало, положенное здесь, развивалось. Мы хотели бы, чтобы эти программы были глубокими и всесторонними. Чтобы они, мы это вот также очень хотели бы, были практикоориентированы. В противном случае, зачем эти обучение, учеба и так далее, если это не будет в полной мере обращено на практику и не будет приносить пользу двум народам. Ну, я прежде всего говорю о белорусском народе и хочу сказать особенно родителям, которые здесь присутствуют, чтобы они понимали, это большая надежда на этих пятерых смелых, которые закончили два университета, один и второй ведущих университета, и тех 20 человек, которые к ним подключены в Беларуси. Всего 25 человек. Это самые продвинутые ребята в Беларуси, которые 4 года назад испытали неимоверный конкурс при поступлении в эти университеты на эту программу. И неважно, кто они, сын президента или паренек обычной какой-то деревенской или городской школы, они имели равные возможности, чтобы сегодня стоять на этой сцене.
1: Совет Республики одобрил изменения подхода до работы с домашними скандалистами. Как рассказал министр внутренних справ Иван Кубраков, постановка их на улик будет ожидаться за здійснення двух правопорушений на протягу одного года. При этом не будет иметь значения, притягивался человек до административной отказности альбо справа спынена у суде в связи с примирением боков. Шквалісты вецер у Бабруйскім раёне прывёў да падзення 120 дрэў. Як паведамілі ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях, у выніку прыроднага здарэння, якое абрынулася на рэгіён напярэдадні, пашкоджаны адзін будынак і 11 легкавых аўтамабіляў. Ратавальнікі выязджалі на ўборку паваленых дрэў 42 разы. У Мінску зараз каля 30 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, 1 ліпеня ў Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі за спякоты. Прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі днём па заходняй палове чакаюцца кароткачасовыя навальнічныя дажджы са шквалістым узмацненнем ветру, месцамі моцныя ліўні і магчымы град. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 12-22, удзень 27 па паўночным усходзе да 37 па паўднёвым заходе. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебску 28-30, у Могилеве 29-31, у Гродне 30-32, у Гомеле 31-33, у Бресте 35-37, у столице у ночи 17-19 без істотних ападков, у день 30-32 градуси тепла, часом дождь.
3: Радио «Столица». Бай.
4: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоўна и корыстно. Радио «Столица». Бай.
5: Лето, солнце и спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех, для каждого, для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали на Глибоччину обедать. У меню, в приватності, масляный баран. Страва со статусом історико-культурной каштовності. З вами Аляна Давидова. Привітання.
0: Геолокація.
1: Масляный баран – вельми незвычайная закуска, рецепту якой не одно десятигоддзе. Прописка у яго и, так бы мовить, постоянное место жыхарства у вёсцы Матюкова. Носьбіт традиции майстер по приготованию барана Марына Хрол. Ну и ближе до справы и стравы до процессу стварення. Першее – масло. Тлустость яго неважная.
2: На угол был даже такой момент, что у нас не было масла дома и не было масла у магазине. Ну, повинны быть баран на великодном столе, и мы его робили даже с маргарина. Было такое, что ну, он повинен у нас был быть. А масло, тлустость, я же скажу, там не имеет значения, какая тлустость. Вот, как я его роблю, это звычайный кусок масла. Вот, сбила масло с маслобойки, помыла его, потом робится каркас.
1: Каркас гэты подобный до качки. И она под умелыми руками с допомогой масла перетворается у барана.
2: Потребно звычайный кусок марли або бинта, кусок масла, две горошины перца и восковые рожки. Рожки робились из воска. Вот. И так вот золотое руно. Вот про эту марлинку кладется кусочек масла и пальцами выдавливается. И потом вот облепливается этот каркасик барана. Отрымывается вельми, ну, такое пригожее и незвычайное. Кучеравое такое чудо. Каркасик из масла. Звычайное масло. Там ничего больше нет. Кусок масла. Вот. Просто он зроблены у выгляде барана. И он у нас завсёды на Великодне, он у нас есть.
1: Важно, масляный баран не переносить импровизации. Як заведено, так и створается. Только упрыгожение изменяя, мабыть, под настрой.
2: Упрыгожую по-разному. Бывает, вот червоным яйком упрыгожую. То есть вот стоит баран, и я его просто кругом так обложу червоными яйками. Бывает зеляниной. Петрушка, там вот салата, что есть, якая зелень есть. Вот бывает так, бывает так.
3: Сколько килограмм?
2: Без разницы. Можно и 500 грамм масла, можно и 5 килограмм. Вот у меня самый больший был, это был на 3 килограммы баран. Полностью такой баранчик. Перчинки и вочи, и рожки, вельми цікаво отримовывается.
1: І питання наспела, як гэту прыгажосць потым есці, як руку на такого барана падняць.
2: Просто намазваць на хлеб, на батон, на булку.
3: Шкада,
2: таму што прыгожае. Ну, але гэта ну, масла, звычайнае масла, як упрыгожанне стала, гэта ведаеце, вось паставіць пасярэдзіне велікоднага стала, гэта прыгожа. І гонар нейкі трошкі ўжо ёсць, што вот, ну, ні ў кога нет, а ў нас вот ёсць вот, наша сямейная традыцыя. Гэта сапраўды цудоўна.
1: Дадам вось яшчэ што. Стварыць барана з масла справа не тое, каб цяжкая, важна зразумець тэхналогію вырабу, а потым усё як па масле пойдзе. І на хлеб намажацца, смачна есці. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакацыя. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам.
4: Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал. Зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анцілеўская. Здаецца, наша краіна пераўтварылася ў тропікі. Тэмпература паветра ўражвае ледзьве не да 40 градусаў па Цельсіі. За такой гарачыні ўводзіўся нават чырвоны ўзровень небяспекі. І хоць спёка, ну, на першы погляд пачынае здавацца, хаця не факт, тым не менш, гарантаваць, што яна не вернецца, ніхто не можа. Чым небяспечныя, для каго асабліва небяспечныя такія экстрэмальныя тэмпературныя рэжымы, ці можна і як абараніць сябе ад негатыўных наступстваў спякоты, а вы і не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, кіраўнік Мінскага гарадскога цэнтра здароўя Сняжана Каўрыга. Вітаю, Сняжана.
2: Добрый дзень.
1: Сапраўды, спякоты, дзякуй за тое, што дайшлі да нас. Скажыце, ці сапраўды яна так небяспечная, гэтая спякота?
2: Лето – это прекрасная пара для отдыха і восстановления нашего с вами организма. Однако, вот в такую погоду нас может настигнуть как тепловой, так и солнечный удар. И первыми симптомами, как правило, это сильная головная боль, головокружение, тошнота, покраснение лица и общая резкая слабость. И нужно отметить, что при появлении этих признаков немедленно необходимо уходить в тень, освободиться от стесняющей одежды и в ряде случаев вызвать скорую помощь. Кто тяжелее всего переносит такую погоду, жару? Это пожилые люди в связи с тем, что у них замедляется обмен веществ и уже имеются хронические болезни. Ну, как правило, сердечно-сосудистой системы. Дети, ну и люди с избыточным весом, болезнями эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Какие критические такие меры профилактики для именно вот этой группы, да? Самое первое – это строгое ограничение на солнце. То есть находимся на улице только до 11:00 и после 16:00. Обязательно носим головные уборы из натуральных тканей, охлаждаем помещение, ну и нужны безопасные прогулки, то есть грудничкам и пожилым людям в пик жары лучше вообще не выходить на улицу, ну и регулярно устраиваем водные процедуры. Обращаем внимание на корректировку рациона, питания и питьевого режима, то есть чтобы избежать обезвоживания, придерживаемся правил, то есть пьем не менее 1,5-2 литров чистой воды в день. В ряде случаев рекомендуется именно вот в такую знойную погоду добавлять именно минеральную воду, то есть 1-2 стакана в день обязательно минералку пьем. Альтернативные напитки, то есть отлично подойдут прохладный, несладкий такой зеленый чай, натуральные морсы, ну или вода с лимоном. И едим небольшими порциями, да, но у нас, как правило, знаете, люди целый день не едят, а потом вечером налегают, да, и ночью, поэтому здесь, конечно, просто мы с вами ограничиваем порции, но едим по тому же принципу, там, 4 да, раза в день. А какие вообще бывают ошибки? Да, то есть это употребление ледяных напитков, использование кондиционеров на минимальных таких показателях, сладкую газировку берут, вот, ну и резко погружаются в ледяную воду. То есть ну, нельзя так делать для того, чтобы не произошло спазма сосудов. Хотелось бы отдельно обратить внимание на защиту нашего с вами вот, жилья от перегрева, да, наших все-таки рабочих мест. То есть нужно закрывать окна днем. Открываем их только после 10 вечера и до 8 утра. Используем светоотражающую пленку, ну и плотные шторы. Необходимо создавать такое движение воздуха, как эффект кондиционера из вентилятора. То есть ставим перед вентилятором широкую миску со льдом, ну или замороженные какие-то бутылки с водой. Делаем такой перекрестный в противоположных сторонах окна, открываем сквозняк. Включаем вытяжку, потому что тоже она помогает вот эту всю духоту убирать из помещения. Ну и, конечно, увлажняем и охлаждаем поверхности. Отдельно обращаем внимание на безопасность для продуктов, да, в летний период. Угу. То есть это понижаем температуру в холодильнике, не перегружаем полки, закрываем дверцу тоже в холодильнике, ну и зонируем продукты, то есть отдельно храним мясо, рыбу на самой холодной полке, ну а соусы, напитки на дверце. Вот, ну и убираем готовую еду в холодильник максимум через 1,5-2 часа после приготовления, чтобы ничего не испортилось.
1: Ну, скажите, такая спякота, она в углу уплывает и на сам режим, так бы мовить, життя. Многие, ну, коли есть такая махчимость, днем стараются вось отпочивать, але таки пик активности припадает вось вечером, коли нареште спякота крыху отступила. В углу, это нормальный таки процесс, их это все равно так не вельми корыстно?
2: Нужно смотреть на свое собственное индивидуальное ощущение, да, то есть если мы с вами в дневной период уменьшаем активность, да, то понятно, что свои 10 тысяч шагов не надо нахаживать в течение вечера, то есть надо понимать, что все-таки нагрузка на наш организм идет колоссальная. Поэтому если есть силы, вы их чувствуете, что можно поработать вечером и где-то пройтись, подышать как раз-таки свежим воздухом, ну, как мы понимаем, после 10 вечера, да, то есть, ну, в течение получасика можно пройти. Ну, а так, конечно, бережем себя, потому что это дополнительная нагрузка, стресс, ну, и самое главное, выжить в такой период.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, кіраўнік Мінскага городского центра здоровья Снежана Каурыга. На гэтым дозвольте развітацца самыми добрыми пожаданиями.
0: Столичный гость. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Александр Лукашенко принял удел у церемонии уручения диплома выпускникам дебютного проекта у Пекине. Керавник державы нагадал, что 4 года тому будущие биотехнологи вытрымали тяжкий конкурс. Але все претенденты першопочатково были у ровных умовах.
2: Я, честно говоря, не ожидал, что в моей семье появится биотехнолог. Часто, не понимая, говорил, может быть, и не надо, все-таки ты сын президента, но сегодня рад, что именно в биологии начинается путь не только его, но и этих пятерых ребят, плюс 20 тех, которые сегодня в Беларуси. Биология – это, как вы говорите, по-моему, наука о жизни, да? Наука о жизни. Ну что может быть дороже этой жизни? Да, давайте откровенно говорить. Многие здесь, наши пятеро стоящих на этой сцене, могут сказать, да нет, ну мы вот тут почерпнули не то, что хотели. Хотелось бы больше, но вы должны понимать, что вы обучаетесь в Китае. Китайская специфика, я это своему другу часто говорю, тихо, спокойно, без всякой беготни, без лишних излишеств, стремиться к своей цели. Я ни разу не слышал от Си Цзиньпина вот за эти 30 лет нашего знакомства, чтобы он где-то сказал, что есть какая-то там мировая держава, и Китай играет вторую роль. Значит, Китай при Си Цзиньпине понял, что Китай – великая держава. Китай осознал, что за Китаем будущее. И в этом особенность нынешней политики руководства Китайской Народной Республики. О всеобщем благе для народов и всеобъемлющем, всепогодном, всестороннем сотрудничестве не только с Беларусью, но и со всем миром заявляет инициатива Си Цзиньпина. Значит, они нацелены на сотрудничество со всеми государствами. Но нам-то почему с ними не сотрудничать? Что, будучи депутатом Верховного Совета 35 примерно лет тому назад, я предложил серьезным образом посмотреть на развитие Китая.
1: У Витебску сустрели тягник перамоги масштабный суместный историко-осветницкий проект белорусской и российской чыгунок. Уникальный состав за интерактивной инсталляцией, что гарантует эффект полного погружения у подеи Великой Отечественной войны, будет находиться на Витебском вокзале по 1 липеня. После накируется у финальную крупку своего белорусского маршруту «Минск». У сувязі со спякотой столичная дзяржаўная инспекция проводит рейды, подчас яких нагадываем необходимости контролировать свое самоотчувание. Додатковые инспекторы раздают воду, якую важно иметь при себе у гарачыню. Зараз у Мінску 30 градусов тепла. По данных Белгидромета, 1 липеня у Беларуси объявлены червоны узровень небезпеки за спякоты. Прогнозуется переменная воблачность, переважно без опадков. Только днем по заходней полове чекаются короткочасовые навальничные дожди со шквалистым узмацнением ветру. Моцные ливни местами, махчимый град. Ночью раницей в особных районах слабый туман. Ночная температура по ветра плюс 12, плюс 22 у день от плюс 27 по полночному сходе до плюс 37 по полдневым заходам. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебску плюс 28, плюс 30. У Могилеве плюс 29, плюс 31. У Гродні плюс 30, плюс 32. У Гомелі плюс 31, плюс 33. У Бресте плюс 35, плюс 37. У столицы уночи плюс 17, плюс 19. Без істотних опадков у день плюс 30, 32. Часом дождь.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
4: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. У церемонии вручения диплома белорусским выпускникам дебютного проекта у Пекине принял удел президент. Керавник державы отзначил, что миновито треба будет, где миновито треба будет працевать молодым специалистам, не глядя на то, что во уникальных выпускников уже затекавлены буйные российские, китайские, заходние корпорации. Яны повинны приносить корысть своей краине, подкреслил керавник державы.
2: И эти ребята, которые здесь стоят на сцене, и наш ректор, присутствующие родители должны понимать, что вот эти пятеро смелых, они еще сами не осознают, что они сотворили. Они заложили не только основу своего будущего. Да, во многом это символично, то, что они получили эти дипломы и прочее, но это уникальные ребята, которых готовы сегодня заполучить не только в Беларуси, но в Китае и в России. Их уже позвали за большие деньги работать в крупных государствах. Уверены на Западе, но мое условие жесточайшее. Мы делали все, я в том числе, чтобы вы обучались здесь для Беларуси. Поэтому, поскольку ученые меня поддержат, наука – вещь интернациональная, она не может принадлежать какому-то одному народу и быть изолированной. Мы готовы с территории Беларуси работать прежде всего на благополучие китайского народа и всех тех, кто с нами захочет сотрудничать. Поэтому, ребята, я обращаюсь к вам уже как президент. Вы должны знать, что вы наши, вы белорусы. И вы должны сделать максимум для развития Беларуси. Сделать так, чтобы мы, ну, если и будем завидовать китайскому государству в его развитии, то совсем немного. Мы должны научиться делать сами все. Мы многое умеем, у нас есть база для вашей работы. И вы знаете, где вы будете работать. И вы знаете, что вы всегда будете поддержаны на самом высоком уровне. Поэтому творите, созидайте. Перед вами открывается великое будущее, которое не имел я и не имели ваши родители.
1: До Дня Незалежности президентская библиотека презентовала новые выставочные и личбовые проекты. Головные новинки – музейная выставочная экспозиция, дом урада, выпробование военного часу и личбовый проект «Фронтовый формуляр», библиотекары «Герои перемоги» и «Книги солдаты». А кроме того, представлено уникальное периодичное выдание часу Великой Отечественной войны с фонду стародрукованных и редких книг, а так само книжно-документальную выставу. Беларусь упершыню за 15 годов прыме этап Кубка Свету по конкуры. Нашу краину представить мацнейшие спортсмены. У финальный день спаборництва 5 липеня отбудется великое спортивное свято. Уваход на трибуны Республиканского центра олимпийской подрыхтовки конного спорту и конегадовли у ратанцы будет вольным. Зараз 31 градус тепла, по данных Белгидромета. 1 липеня у Беларуси объявлены червоны узровень небезпеки за спякоты. Прогнозуется пераменная воблачность, первожно без опадков, только днем по заходней полове краткочасовые навальничные дожди со шквалистым узмацнением ветру. Моцные ливни месяцами махчимы град. Ночью и ранец в особных районах слабый туман. Температура по ветра ночная плюс 12, плюс 22, у день до 37 градусов тепла. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебском плюс 28 плюс 30, у Могилеве плюс 29, плюс 31, у Гродне плюс 30, плюс 32, у Гомеле плюс 31, плюс 33, у Бресте плюс 35, плюс 37, у столицы у ночи плюс 17-19 без істотных ападков, у день плюс 30-32 часом дождь.
0: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 30 июня и 1 июля в Гомеле. Караоке-клуб «Арена Холл», улица Коммунаров, 6. 5 и 6 июля в Могилеве. Караоке-бар «Соха». Улица Дзержинского, 19. 7 июля в Бобруйске. Караоке-клуб «Уголь». Улица Дзержинского, 68Б. С 9 по 13 июля в Минске. Караоке-клуб «Радио Киллерс». Проспект Победителей, 49.
4: Мы говорим вам 4!
5: Да! Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
5: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
6: Радио Столица. Кропка «Бай».

0: Реклама на радио столицы.
1: УАО «Биостом Кристалл». Стоматология на Захарова. Стоматология терапевтическая. Стоматология хирургическая. Стоматология ортопедическая. Стоматология ортодонтическая. Рентгенологическая диагностика. Ваша улыбка – наш престиж.
2: Рабочий день подходит к концу. Но есть то, что должно работать всегда. Ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад плюс к стабильности в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
3: Белагропромбанк.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Кто апошні ў чарзе? Пра заторы.
5: 17 годин 32 хвилины, радио столица, сябры, зараз расскажу, где там плавится асфальт и дам один лайфхак. Сегодня мы отзначаем сусветный день социальных сеток и лайфхак такие, не гартайте стушку, просто поглядите в окно, там кажуть так само шмат цікавага, але мы все ровно ведаем, вы полезете в телефон свой, такое так само нормально, все нормально, сябры, головное, каб вы отрымлівалі ад гэтага задавальнення. Мне здаецца, зараз тыя, хто стаіць у заторы, і асабліва тыя, хто не мае або не паспеў заправіць кандыцыянер, асаблівага задавальнення не атрымліваюць. Глядзім мы на карту. Яндекс ацаніў зараз заторчыкі ў 6 балаў. Ёсць невялічкі на МКАДзе у нас. Цягнецца ён ад Зацані да з'езда на Ждановічы. І так, хутка ён рассмокчыцца, ўжо бачна гэта на праспекце Незалежнасці, таксама традыцыйны затор. Зараз ён ад Янкі Купалы да вуліцы Леніна. Леніна шчыльна стаіць ад Нямігі ў бок Незалежнасці, у іншы бок таксама ад Ульянаўскай да Незалежнасці. Таксама можна назіраць перакрыты рух на вуліцы Леніна ў гэтым накірунку. Так само зараз отбылася авария, на жаль, поблизу ад уваходу у метро Академии наук. И заторчик бачим так само на Сурганова. Так само тягнется ён до Незалежности. Сябры, я ще расскажу, где сегодня працуют мобильные датчики контролю хуткости. Их можно зауважить у Минску. Увага, на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзяржинского, Жукова, на улицах Орловской, Московской, Радиальной, Вапшасова, Маяковского, ну и, конечно, на МКАДе. У інших областных городах яны так само есть. Таму увага, у Бресте на улицах Московской и Радужной, у Гомелі на проспекте Речицким, у Гродні на улице Карского, у Могилеве на проспекте Витебским. Своечасовый апдейт, конечно, будет. Заставайтесь с нами и не забывайте, что у такую спякоту треба мець с собой хотя бы бутылечку воды, хотя бы 0,5. Ну и, конечно, не злоуживать алкогольными напоями, потому что и так довольно спякотно. Ну а коли у вас есть махчимость, на огул отправляйтесь до воды, потом дошлите у нашу социальную сетку, у Телеграм наш, свои фото, здымки, где вы зараз и чем займаетесь. Сусветный день социальных сеток отзначаем, рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Сумесная адукацыйная программа вышэйшых навучальных установ Беларуси и Китая повинна быть ориентованы на практику и приносить корысть народам обедзвюх краин. Об этом Александр Лукашенко заявил на урочистой церемонии уручения диплома выпускникам первого такого проекта. Керовник державы так само звернул увагу, что молодые специалисты будут працавать у нашей краине, а основная задача их батьков – подтрымливать.
2: Вы молодцы, дети у вас хорошие. Главное, чтобы они сейчас не ослабили эту хватку и работали дальше. Но я уже буду присматривать, чтобы они нормально работали.
3: Спасибо вам.
2: Чтобы они косяка куда-нибудь не дали. Это было не просто на английском языке, я это видел сам. Может быть, не так, как вы, но иногда интересовался этим. Поэтому вы молодцы, и я вас поздравляю. Да, надо было приехать в Китай, чтобы нам здесь встретиться. Да не волнуйся, будет нормально. Молодцы. Немножко было проще вырастить своего навуковца. Вам посложнее, конечно, поэтому вы молодцы. Вы сделали правильный выбор. Биотехнология – это будущее. Биоинженерия там и прочее – это будущее. В ближайшее время мы создадим специальный центр, где будем обучать не только ребята, даже в вашем возрасте, если вы захотите. Там, если у вас способности есть, просто так никого не возьмем. Будем изучать по 3-4 специальностям будущего. Поэтому, возможно, они туда и попадут. Но пока
4: все будет хорошо.
2: Будем их поддерживать. Да. Успехов.
4: Спасибо, да.
5: Спасибо большое.
1: У Брэсской центральной городской больницы прошел заключенная встреча военных врачов с серой выездных встреч на тему особливости лечения пациентов с огнестрельной травмой. Коля 650 медработников в 18 городах краины доведались о передовых методиках работы, махчевых помылках при хирургичной опрацовце и шматэтапном лечении огнестрельных травм, особливостях лечения ран рук и ног, а так само об диагностичных доследованиях пациентов с огнестрельными травмами. Подача газу у потерпелой при пожаре дамы по улице Ленина у Минску обновлена, где работа по пытанию пуску электроэнергии. Уже заменены автоматичные уключальники, кабельные линии, обновлены пошкодженные подчас пожару щитовые прилады. Проводится сушка квартирных щитков. Махчима на частку поверха электричность запустят уже сегодня. Вода ж есть. У Минску зараз каля 31 градуса тепла, по данных Белгидромета. 1 липеня у Беларуси объявлены червоны узровень небезпеки за спякоты. Прогнозуется пераменная вублачность, пераважно без опадков. Только днем по заходней полове чекаются короткочасовые наваличные дожди со шквалистым узмацнением ветру. Местами моцные ливни, махчимый град. Ночью раницей в особных районах слабый туман. Температура по ветра ночью от 12 до 22, а у день до 37 градусов тепла. В областных центрах завтра день чекается. У Витебску плюс 28, плюс 30. У Могилеве плюс 29, плюс 31. У Гродне плюс 30, плюс 32. У Гомеле плюс 31, плюс 33. У Бресте плюс 35, плюс 37. У столицы у ночи плюс 17-19, без остатных опадков. У день плюс 30-32, часом дождь.
6: Впервые «Славянский базар» из Витебска отправляется в васильковый тур по городам Беларуси. Встречи со зрителями пройдут в каждом областном центре и в городе Минске. Фестивальное «Караоке со звездой». Чтобы участвовать, подайте заявку уже сейчас. Васильковый кермаш с сувенирами, ремеслами и угощениями. Уникальная ретроспективная выставка об эмоциях, звездах и проектах, которые стали частью яркой истории. Зайди на сайт фестиваля и узнай, когда твой город станет частью «Васильковой истории».
7: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Радио столица.
1: У столицы 20 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Александр Лукашенко на сустрэчы с кіраўніцтвам Пекінскага университета прапанаваў паглыбіць супрацоўніцтва ў сферы адукацыі. Гаворка ў тым ліку аб практыка-арыентаваным падыходзе да адукацыі. У сувязі з гэтым прэзідэнт звярнуўся да першай сумеснай адукацыйнай праграмы паміж вядучымі вышэйшымі установамі дзвюх краін па спецыяльнасці біятэхналогія. Кіраўнік дзяржавы таксама паразмаўляў з бацькамі выпускнікоў, а яшчэ на самым высокім пункце Пекінскага университета цяпер расце дрэва, пасаджанае прэзідэнтам.
2: Ну, пусть растет. И мы, молодежи, примазались. В этом смысл философии Китая. Стоят на плечах гигантов и не потерять, что создано прошлыми поколениями.
3: Дружно лежит в нашей молодежи, будет напоминать вот это дерево, которое будет вечно зеленым.
2: Спасибо, ребята.
1: У Беларусь за рабочым візітам прыбыў камандуючы ваенна-паветранымі сіламі Пакістана галоўны маршал авіяцыі Захір Ахмед Бабар Сітху. З дэлегацыі правялі перамовы першы намеснік міністра абароны Беларусі генерал-маёр Павел Муравейка і камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны генерал-маёр Андрэй Лук'яновіч. Абмеркаваны актуальныя пытанні далейшага развіцця двухбаковага ўзаемадзеяння ў ваеннай сферы. У Вілейскім раёне адкрыўся рэспубліканскі палявы лагер «Ратавальнік». Тут сабраліся 8 каманд, пераможцы абласных этапаў дружыны Мінска і ліцэя ратавальнага ведамства. У складзе кожнай 10 удзельнікаў ад 14 до 16 гадоў. Падчас першага выпрабавання палатачны гарадок. Удзельнікі паказалі падрыхтоўкі і творчы падыход да афармлення лагераў. Перамагла Гродзенская вобласць. Мерапрыемства працягнецца па 2 ліпеня. Па даных Белгідрамета, 1 ліпеня ў Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі за спякоты. Прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі днём па заходняй палове кароткачасовыя навальнічныя дажджы са шквалістым ветрам. Месцамі моцныя ліўні, магчымы град. Ноччу і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Тэмпература паветра ўначы плюс 12, плюс 22, у дзень да 37 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у дзень 1 ліпеня чакаецца. Сам. У Віцебску плюс 28, плюс 30, у Магілёве плюс 29, плюс 31, у Гродні плюс 30, плюс 32, у Гомелі плюс 31, плюс 33, у Брэсце плюс 35, плюс 37, у сталіцы ўначы плюс 17-19 без істотных ападкаў, у дзень 1 ліпеня плюс 30-32 часам дождж.
0: Реклама на радио столица. Рабочий день подходит к концу, но есть то, что должно работать всегда – ваши накопления. Накопления на серьезные цели требуют времени. Безотзывный вклад «Плюс к стабильности» в белорусских рублях до 14,7% годовых сроком до 1500 дней с возможностью пополнения. Пока вы решаете текущие задачи, ваши сбережения растут. Белагропромбанк. Накопления на долгосрочные цели. Подробности в офисах банка и на belapb.by.
4: Белагропромбанк. Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
5: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств – настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
6: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
7: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
8: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
7: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
9: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радио столица.

0: Ад палітыкі, эканомікі, грамадскіх працэсаў да музыкі, спорту, жыццёвай філасофіі. Сталічны госць. Інтэрактыўны эфір. Запрашаем да размовы.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Антілеўская. Здаецца, наша краіна пераўтварылася ў тропікі. Тэмпература паветра ўражвае ледзьве не да 40 градусаў па Цельсіі. За такой гарачыні ўводзіўся нават чырвоны ўзровень небяспекі. І хоць спёка, ну, на першы погляд пачынае здавацца, хаця не факт, тым не менш, гарантаваць, што яна не вернецца, ніхто не можа. Чым небяспечныя, для каго асабліва небяспечныя такія экстрэмальныя тэмпературныя рэжымы, ці можна і як абараніць сябе ад негатыўных наступстваў спякоты, а вы мы не толькі ў бліжэйшыя хвіліны. Наш спікер, кіраўнік Мінскага гарадскога цэнтра здароўя Снежана Каўрыга. Вітаю, Снежана.
2: Добрый дзень.
1: Ну, сапраўды, спякоты, дзякуем за тое, што дайшлі да нас. Скажыце, ці сапраўды яна так небяспечная гэтая спякота?
2: Лето – это прекрасная пара для отдыха і восстановления нашего с вами организма. Однако, вот в такую погоду нас может настигнуть как тепловой, так и солнечный удар. И первыми симптомами, как правило, это сильная головная боль, головокружение, тошнота, покраснение лица и общая резкая слабость. И нужно отметить, что при появлении этих признаков немедленно необходимо уходить в тень, освободиться от стесняющей одежды и в ряде случаев вызвать скорую помощь. Кто тяжелее всего переносит такую погоду, жару? Это пожилые люди в связи с тем, что у них замедляется обмен веществ и уже имеются хронические болезни. Ну, как правило, сердечно-сосудистой системы. Дети, ну и люди с избыточным весом, болезнями эндокринной и сердечно-сосудистой системы. Какие критические такие меры профилактики для именно вот этой группы, да? Самое первое – это строгое ограничение на солнце. То есть находимся на улице только до 11:00 и после 16:00. Обязательно носим головные уборы из натуральных тканей, охлаждаем помещение, ну и нужны безопасные прогулки, то есть грудничкам и пожилым людям в пик жары лучше вообще не выходить на улицу, ну и регулярно устраиваем водные процедуры. Обращаем внимание на корректировку рациона, питания и питьевого режима, то есть чтобы избежать обезвоживания, придерживаемся правил, то есть пьем не менее 1,5-2 литров чистой воды в день. В ряде случаев рекомендуется именно вот в такую знойную погоду добавлять именно минеральную воду, то есть 1-2 стакана в день обязательно минералку пьем. Альтернативные напитки, то есть отлично подойдут прохладный, несладкий такой зеленый чай, натуральные морсы, ну или вода с лимоном. И едим небольшими порциями, да, но у нас, как правило, знаете, люди целый день не едят, а потом вечером налегают, да, и ночью, поэтому здесь, конечно, просто мы с вами ограничиваем порции, но едим по тому же принципу, там, 4 да, раза в день. А какие вообще бывают ошибки? Да, то есть это употребление ледяных напитков, использование кондиционеров на минимальных таких показателях, сладкую газировку берут, вот, ну и резко погружаются в ледяную воду. То есть ну, нельзя так делать для того, чтобы не произошло спазма сосудов. Хотелось бы отдельно обратить внимание на защиту нашего с вами вот, жилья от перегрева, да, наших все-таки рабочих мест. То есть нужно закрывать окна днем. Открываем их только после 10 вечера и до 8 утра. Используем светоотражающую пленку, ну и плотные шторы. Необходимо создавать такое движение воздуха, как эффект кондиционера из вентилятора. То есть ставим перед вентилятором широкую миску со льдом, ну или замороженную. Какие-то бутылки с водой. Делаем такой перекрестный в противоположных сторонах окна, открываем сквозняк. Включаем вытяжку, потому что тоже она помогает вот эту всю духоту убирать из помещения. Ну и, конечно, увлажняем и охлаждаем поверхности. Отдельно обращаем внимание на безопасность для продуктов, да, в летний период. Угу. То есть это понижаем температуру в холодильнике, не перегружаем полки, закрываем дверцу тоже в холодильнике, ну и зонируем продукты, то есть отдельно храним мясо, рыбу на самой холодной полке, ну а соусы, напитки на дверце. Вот, ну и убираем готовую еду в холодильник максимум через 1,5-2 часа после приготовления, чтобы ничего не испортилось.
1: Ну, ось, скажіть, така спякота, яна в углі впливає і на сам режим, так би мовити, життя. Многі, ну, коли є така махчимость, днем стараються ось відпочивати, але такий пік активності припадає ось вечором, коли нарешті спякота крыху отступила. В углі, гэта нормальний такий процес, і гэта все равно так не вельми корисно?
2: Нужно смотреть на свое собственное индивидуальное ощущение, да, то есть если мы с вами в дневной период уменьшаем активность, да, то понятно, что свои 10 тысяч шагов не надо нахаживать в течение вечера, то есть надо понимать, что все-таки нагрузка на наш организм идет колоссальная. Поэтому если есть силы, вы их чувствуете, что можно поработать вечером и где-то пройтись, подышать как раз-таки свежим воздухом, ну, как мы понимаем, после 10 вечера, да, то есть, ну, в течение получасика можно пройти. Ну, а так, конечно, бережем себя, потому что это дополнительная нагрузка, стресс, ну, и самое главное, выжить в такой период.
1: Дякуем за размову. Нагадаем, сегодняшний спикер, керавник Минского городского центра здоровья Снежана Каурыга. На этом дозвольте развитаться с самыми добрыми пожаданиями.
0: Столичный гость.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
7: Доследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
8: Параўнанне «Эразмус» з хім большым абгрунтавана. Падабенства дзвюх каманд зусім не зводзіцца да нацыянальнай прыналежнасці. Калі хім іграюць «Лаў метал», то музыку «Эразмус» можна з поўным правам назваць «Лаў рок». І тыя іншыя засноўваюцца на готыцы, але замяняюць уласцівую гэтаму стылю дэпрэсіўнасць на рамантычнасць, запраўленую вялікімі дозамі папсовага меладызму. Ад готыкі застаюцца добрыя хардовыя рыфы і мінорны ключ, у якім пішуцца песні. Адрозненне паміж дзвюма камандамі хім цяжкі і манерны, «Эразмус» просты і непасрэдны. Інта нясецца наперад з амаль панкаўскай бадзюрасцю. Як ужо было сказана, у меладычным стаўленні песні «Эразмус» сумная поп-музыка, але інта настолькі перапоўнены здрадлівай маладзёжнай энергіі, што нават абліваючыся слёзамі на хэдбрэкер так хочацца скакаць і слэмаваць. Спалучэнне драву і меланхоліі выканана дастаткова таленавіта, каб ператварыць у хіты ўвесь матэрыял дыска.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка

0: радиостолица .бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица .бай.

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: ВК, группы, пошук, радиостолица.
0: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица. I told you I was...

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Лепечанскую пущу. Глядеть на шару, дыхать свежим поветром, пить воду со Свято-Троицкой шчарской крыницы. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Прыгажуня шчара – левы прыток Нёмана. Няспешна, нясе яна свае воды, куды патрэбна, туды і нясе. Галоўнае з годнасцю і прыгожа. Побач з ракой і знаходзіцца мясцовая святыня, якраз Свято-Троіцкая шчарская крыніца. Расказвае наш гід, дырэктар Мастоўскага раённага турыстычнага інфармацыйнага цэнтра Вольга Хальцова.
2: Это такое место на берегу Щары, где пьют естественные источники крыницы из-под воды. Вообще считается, что в Чаре их очень-очень много, и под водой, и везде именно вот этот пробился из-под земли. Есть много разных интересных легенд, как он появился, почему, какая достоверная, мы точно не знаем. По одной считается, что на берегу реки была деревянная церковь, и во время Второй мировой войны ее сожгли. И якобы оттуда потом стал бить вот этот источник, и его благословили, обустроили вокруг него уже какие-то небольшие купели, источники, где можно отдохнуть. Якобы с того момента он идет.
1: Так само існує еще одна легенда о походжанні крыніцы по рацэ Шчара и Шлабарша. У некий момент села на мель, и зрушить ее уже не было сил. Люди пошли в ближайшую церкву, у якой был чудотворный образ, помолились, отримали Божью допомогу, и баржа легко зрушилась из места. Было это на другий день Троицы, с того часу с земли стала бить крыница. И легенд шмат не бывает, тому еще одна.
2: Рассказывают, что он был давным-давно, с 18-17 века, люди туда приезжали, считал, что это тоже такое священное место, где вода считается никогда когда не замерзает, что это тоже вода может лечить каких-то болезней, можно к нему приезжать, к этому Свято-Щарскому источнику. И поэтому сейчас он такой оборудованный уже берег. Можно спуститься, можно окунуться в купели в любое время и зимой. То есть вода в этой купели не замерзает. Это уже, конечно, для экстремалов, наверное, которые не боятся холодов и готовы погрузиться полностью в эти холодные воды. Или просто выпить водички. И многие приезжают туда, набирают воду, считают ее тоже целебной. Поэтому вот такое место интересное в Лепечанской пуще. Советуем посетить.
1: Вода у крыніцы лічыцца гаючай. Некаторыя кажуць, што вельмі. Вядома, яна адрозніваецца ад той, што цячэ па трубах і льецца з кранаў у кватэрах.
2: Многія людзі спецыяльна туды прыязджаюць, проста набіраюць 5-літровкі, 10-літровкі вады, везуць сябе дамоў. Яна считаецца очень мягкая, очень вкусная, приятная. По-другому, конечно, ощущается вот на языке вот это перекаты невероятной воды. И многие говорят, что просто приезжают, набирают эту воду, чтобы закатывать огурцы. Казалось бы, да, зачем приезжать на Свято-Троицкий Щарский источник? Кто-то, чтобы исцелиться, чтобы в купели окунуться, а кто-то, чтобы, оказывается, огурцы закатать. Поэтому, и чтобы ваши огурцы стояли дольше, лучше приезжайте на Свято-Троицкий источник, набирайте воды, и ваши закатки будут невероятно вкусными.
1: Это все зрозумело на аматора, и процесс нелегкий, как проверить воду, як она у консервации раскрывается. З особистого досвіду скажу. Воду с крыницы спробовала, мягкая, навод крыху солодкая, так что огуркам и иншим і гародніне, мне падаецца, будзе комфортна з гэтай вадой у адным слоіку знаходзіцца. Да і проста адпіць смачнай вады, чым не нагода прыехаць у Лепечанскую пушчу і на Свято-Троіцкую шчарскую крыніцу. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Зроблена для цябе. Радіо Сталіца.